Кто-то в черном у дверей смотрит иронически. Отпираю дверь ключом, приглашаю в дом.

0: passant, un dimanche, un délai ou un retard.
1: А чего маршрут туда, день и ночь открыт, но в конце не ждет покой с тихим светлым домиком. Не хранят меня глаза ваши, Маргарит. Я бы был ужасно рад слышать ваше мнение. Только молча гость сидел, подпевал вино, досмотрел программу «Взгляд» депутатов премия. На часы взглянул, зевнул и вылетел в окно, и в раскрытое окно ночь глядит загадочно. Дыры звезд на платье тьмы, драный материал. Дел, как видно, у него без меня достаточно. Но, может, он, как мы, силы утерял их. Ну, а может, он, как мы, знания утерял.
2: Он летает выше крыши, получает больше пищи. Вот за это я его люблю. Мама, я повара люблю.

метро номер 0 вокзала неизвестных орд. Голодный, горный, голый, босы, их толпе с тех пор. Ты как попытался слоги слова класть в аккордов масть. Минорный лад твой, беспросветен путь. Виновных где найти?

0: бессилен был, бесился, блин, бисером персты стирал. Но мир сказал мне: старина, возри, что уготовано тебе. Закат зарделся бордовым колером, и я увидел все от Вавилона до сегодня и более. Аллегории не сыскать во всех языках, и даже смелая фантазия была так далека. Ну а пока шаги только у подножия, твоя судьба в твоих руках. Вот о том же.
1: Seven.